тахти каи барнишаст, яке гурзаи гов пайкар бадаст, баро шуфту судо баро пеш хонд, гузашта суханҳо баду боз ронд.